0: Реклама.
1: Дядюшка, штанга, автобус, тайнтага, юрмена сила заплана. Без каких синдюгреб? Сила трогитра, без электросопит сайларбас. Полгана еще брошелма, без узы без жайларбас. Гарантия, сервис без дэн, барлах тр техникага. Жайлап, майлап, киляп, косып, тапшырырбас колона. Электросопит, электроскутер, электросамокат. Хады сапитар дабикуп, килда, узым шапларкат. Олысына, кишесына, барсына да табарбас. Кенешчелер белән бергә ошаганын сайларбас. Оренбург тракты 160, икенче корпус, портта. Сила туры килгән сапит, безнең кибеттә ята. Ипонир Матулин, ОГРНИП,

0: Реклама.
1: Идарушка, штанга, автобус, тайнтага, жирмена сила заплана. Без каких синдюгр. Сила трогитра, без электросопит сайларбас. Полгана шен брошелма, без узы без жайларбас. Гарантия, сервис без дэн, барлах тртехникага. Жайлап, майлап, киляп, косып, папшарарбас колона. Электросопит, электроскутер, ей электросамокат. Хады сапитар даби куб, килда, узын шапларкат. Олысына, кишесына, барсына да табарбас. Кенешчелер блен бірге, ұшағанын сайларбас. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила туры килган сапит, бізнің кибетте ята. Ипонет Матулен, ОГРН ИП, 62, 168, 0, 0, 0, 172, 172, 172.

0: Реклама.
1: Дядюшка, что ни автобус та интегап, юрмена сила заплана, без каких синдюгреб, сила турки треб, без электросапит сайлар, без полгана еще брошилма, без узы без жайлар, без гарантия, сервис без дэн, барлах тр техника, жайлап, майлап, киляп, косып, папшерер, без колона, электросапит, электроскутер, электросамокат, хади сапит нар дабикку, килда, узын шапларкат, олысына, кишесына, барсына да товар, без кинеш шелер блен бірге, ұшағанын сайлар, без Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта, сила турки ген сапит, без нэн, кибет тэ ята, и понедматуллен, ОГРНП,